Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

0: Hier ist Naturradio, Radio naturverbunden. Jetzt mit der Sendung Signale für den Frieden. Musik und Songs, Text und Töne aller Stile, Sprachen und Zeiten. Gegen Krieg, Hass und Gewalt. Für den Frieden. Nicht kriegstüchtig, sondern friedensfähig wollen wir sein.
1: За этой спокойной внешностью, за этим образом певца сегодняшнего рока, хард-рока, горячее сердце художника, человека, который с нами заодно. Он хочет только одного, того, чего мы хотим. Чтобы мир, наш мир не взорвался от глупости людей.